0: Слышь, смотри, что сказать.
1: Traffic for 62.
2: Affirmative. Temperance Body will be en route for the F-150.